0: в Алматы 8 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Ты чего такой груст?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Валихан Компани Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Алихан Компани Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77.
0: Аспан FM.
6: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 14 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 30. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе пасмурная погода, небольшой дождь, гроза. 27 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
4: Аспан FM.
0: Махаббат Михина.

0: Алматы 10 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Да, Арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба. О, тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлді, ол адам ба.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 14 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 30. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе пасмурная погода, небольшой дождь, гроза. 27 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
1: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
6: Көзіңді жұм да, арманда.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

Бери пример от Манджук и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Хан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Махаббат мекені.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 14 июня, воскресенье. В Алматы малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 30. В Шымкенте малооблачно, температура воздуха прогреется до 34 градусов. В Актобе пасмурная погода, небольшой дождь, гроза. 27 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката «Закулисье реальности». Есть место за пределами нашей реальности. Когда неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом. На втором месте «Кассандра». Начало 1980-х. Отдаленная деревня. Целительница, помогающая женщинам обрести материнство, видит зловещий знак на лбах некоторых беременных. Предвестник будущего зла. Разрываясь между даром и проклятием, она принимает сложное решение, которое меняет ее судьбу бесповоротно. На третьем месте проката «Грязные деньги». Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Миссия, которая моментально стоила бы жизни кому угодно, но только не Рэйчел и ее элитной команде, которым сначала приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а затем отправиться на остров Салазара и там проявить все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой, когда ситуация внезапно выходит из-под контроля.
6: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
7: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket'ом.
8: Аспан FM.
9: Тында, Арманда, Гаши.

0: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. Представь утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги, и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Капчагае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда.

0: В Алматы 18 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Да, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып. Өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77.
3: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
2: Плиткаға арналған желімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

мир от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.